0: עוררו גם כי פולור, אך תבור ירבו יתרה, אי סורג שרון הגבין. יתת הדסטרי ירגיר הרנק בר הוקיין, ארטיקו גנלה אין ורו סעדו תיונה גטרנה, גם כי ביאק אירבשת היצקה. יפסגן היסוס הוסטם, מאז עזדה קרירו, מר אייס גצוטרן. עמד צב ירגי קיבש, עיר הדוצו מעוני, יבאמן מח תדסטני ינטגאי. וראשומה מרנה, תרנל תבי קריסוס, יבר הפוחל מר יאנקה. גם מנל מר ספגן עם הסוטיה מצ' יב ארג'נרל תדבורין. אמן.
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։